надо бы какого-нибудь молодца нацепить, да удрать с ним над мужем надсмехаясь. Не шаришь, везет собор, собаки спутали.

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. Зиной, простись!
1: Прощай, Катеринушка! Прощай!
0: Не так! Флаги!

0: Кто? Кто стучит?
1: Не извольте пугаться, это я!
0: Кто?
1: Сергей!
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите!
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Радуйся, Бога, сколько я выбрал! У небески на зима! Эй, люди!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать! Я здесь хозяин! Люди, сюда! Вон, поймал!

0: Давай на гайку! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово! Твое!
0: Сам ли будешь пить, хозяин? Или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Сергія Цаферлі. От ключ. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Посыпала яду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?

0: Илюша! Сергей! Сергей!
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится?
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Мы кое-что слыхали о ваших юбках,
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Все слыхали.
0: Все.
1: Я не люблю, когда сомневаются.
0: Смотри, какие.

Покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, пок

темно, нечего пить, потому что денег нет. То ли у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнишь, а теперь может в водке купаться. Почему?

здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я. Какие там, наверное, жрева.

0: девица подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Вот он за, и все припомни.
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: просили, побрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько, вина небось много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тяните, тяните, а все равно.